гажира шишэн орн байявна мэнэн гажирин аллас шоо дэн хэрулэн сансэни умавалаха дабагна өгрэ та